0: Стукнуть, щоб вони її не трогали. Ну да, маленька, маленька. Ну я її сразу видела. Вон она, Полюся.
1: Это что-то специальный звук какой-то.
0: Звук?

0: てるよ。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей, хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставая.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: А?
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельеф, это они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, орнаменты, супа.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, а правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111

0: crack and shit. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: May I ask you a personal question?
1: С Наполеоном.
0: Кто это? А? Что? А? Что это запах какой?
3: Да ведь
0: интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: А? Ну что?
0: Что за
3: запах?
0: Да, у меня были особенные причины. Вас интересует? Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Что здесь, честно говоря, просто отвлекаться?
0: А каким
3: образом? А вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: А это запах формалина.
3: Замечательная картина. Виден, виден.
0: Это наш репортаж. Это здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.